Питер. Ждали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Куди ж там не был я, Питер. Ждали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.